0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
2: Здравствуй! Еще раз здравствуй, привет, красавцы, здравствуй.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты учителей в Латвии признаны одними из самых низких в Европе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная – почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 600. 169 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%.
2: Про путешествия.
1: По информации Министерства иностранных дел Латвии, граждане страны, находящиеся в Непале и зарегистрировавшиеся в консульском регистре, не пострадали в результате сильного наводнения. Как сообщила в соцсети X министр иностранных дел Байба Бражи, сотрудники дипломатической службы с раннего утра воскресенья связываются с гражданами Латвии, которые в настоящее время находятся в Непале и внесены в консульский регистр, в их числе туристическая группа латвийского агентства «Импро».

0: На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, поскольку власти Непала своевременно распространили предупреждение, написала Браже. В воскресенье в центральной части Непала произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов, повредило дороги, мосты и, по крайней мере, одну гидроэлектростанцию.
1: Про погоду.
0: В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно. Почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
3: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: 7 часов 4 минуты. Доброе утро. Шизгара начинается.

0: А еще звезд не видно, потому что туманно, особенно ближе к Риге, становится туманнее и туманнее, поэтому кое-где видимость вообще до 100 метров. Будьте поосторожнее сегодня, да, в принципе, и во все остальные дни, когда вам приходится перемещаться в пространстве.
1: Поутру. А я, знаешь, подумал о том, что туман, слава богу, не такой плотный. Вот знаешь, бывает такое, когда вроде бы кажется и ничего страшного, но все белым-бело прямо. А сегодня такое ощущение, что облачко нас прикрыло такое пушистое. И, в принципе, туман, но, в общем, можно пережить. А может, это привычка осенняя уже.
0: Тренировочный у вас сегодня туман такой поджидает. Итак, с новой трудовой недели поздравляет вас наш дуэт. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Вот вам циферки какие-то могут пригодиться. В 7:49 сегодня рассвет намечен, если что. Ближайшие ориентиры не только по сегодняшней дате. Осенние каникулы придут через 5 дней, ну, включая там же субботы уже начинаем все отдыхать. И до Нового года...
1: Да, с пятницы даже, знаешь, школьники ждут, не дождутся, когда прозвенит вот этот звонок после там последнего урока в пятницу, и пошло, поехало.
0: И такой, портфель не надо, и ушел домой, все, увидимся уже в следующей четверти. И Новый год через 80 дней, если что. Теперь давайте посмотрим, что у нас с точки зрения лунного календаря, потому что про звезды спели, про Луну подумали.
1: Сегодня про Луну интересно, потому что второй лунный день пока он хорош для отправления в путь, для строения чего-то, посева, для зачатия детей. И в этот день крадущие бывают скоро переловлены. Рекомендуется диета. И еще астролог так говорит, утром хорошо бы промыть желудок, выпив литр соленой воды с лимоном. Это все надо успеть сделать до 10 часов 25 минут, потому что потом наступает третий лунный день, и если не успели промыть желудок, то так и ходите с непромытым желудком. А третий день, он наоборот, сложный. Ничего нового в плане там бизнеса и прочих проектов не предпринимать, заниматься повседневными делами, но надо быть в повседневных делах напористым, потому что это день астрального воина, пассивные люди в этот день уязвимы, и это вам уже выбирать, в каких повседневных делах вам быть особенно напористым.
0: Хотим напомнить, что этот день следующий стартует в 10 часов 25 минут, а все, что с водичкой соленой и лимончиком связано, это как раз нужно успеть сделать до этого. А еще сегодня мы хотим похвастаться своей поддержкой. Нас поддерживает Dental First, международная сеть стоматологических клиник. Нам больше всего мила та клиника, которая находится в Риге, на улице Чака, 134.
1: Dental First – это профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов. В общем, это все стоматологические манипуляции самой высокой степени сложности и, конечно же, имплантация.
0: И еще, знаете, хотим сказать, что по ценовой политике там просто-напросто с такой технической составляющей, с таким опытом врачей и такие цены. Смотрите, в Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется 970 евро всего. Ну и у нас сегодня понедельник, а послезавтра, то есть каждая среда в Dental First день имплантации. Запишитесь и получите, смотрите, бесплатно сколько всяких опций. Консультация специалиста раз, индивидуальный план лечения два и еще рентгенобследование совершенно бесплатно. Нужно успеть только записаться. dentalfirst.lv, номер телефона 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: 7 часов 18 минут. Еще раз доброе утро. Давайте посмотрим, что мы сегодня можем отметить.
1: У нас сегодня есть международные какие-то праздники, ну а есть праздники какие-то локальные. Давайте мы по международным пройдемся. Для всех испаноговорящих стран сегодня очень важный день. День открытия Америки, по сути дела. Потому что Христофор Колумб именно в этот день отличился. Ну и давай-давай, народ пошел отмечать.
0: Америку. Да, вообще, на самом деле, удивительно, почему этот день празднуют не те, куда испанцы приехали, а испанцы сами, как будто, знаешь, им плохо дома жилось, поэтому надо было праздновать День испанской нации, выехав куда-то за 3-9 земель, надо было пересечь океан, прежде чем взять и отпраздновать. Там еще, на самом деле, история заключалась в том, что это два праздника. Они сначала его в Арагоне, то есть в Испании, отмечали как праздник Богоматери. А потом оказалось, что именно в этот день и Колумб
1: отличился.
0: Отличился, да, хотел сказать, учудил.
1: Ну да,
0: неправильное слово.
1: Причем там в зависимости от той или иной страны Латинской Америки он по-разному называется. Кто-то считает там День сплоченности, кто-то День открытия, а кто-то там... День коренное население, говорит, а этот день, когда мы сплотились, а для чего, с какой целью сплотились? И они так испанцам, ну это вам уже не интересно, если что, ну и давай продолжаем отмечать.
0: В общем, Испания считает этот день таким своеобразным днем рождения сообщества народов испанского языка, независимо где вы живете и говорите по-испански, сегодня день так называемый эспанидат, испанство.
1: Слушайте, ну Колумб-то перемещался... Вплавь, скажем так, ну не греб, а, ну хотя нет, там паруса были пределы как бы использованы. А те, кто любит экстремальные виды спорта, связанные с водой, с водной гладью, у нас сегодня там есть для вас повод. Сегодня Международный день дайвера. Вот согласно историческим событиям 12 октября 1964 года Жак Ив Кусто, кто бы мог подумать, отправил на морское дно капсулу с декларацией о покорении глубин. То есть сечете? Там испанцы, значит, в далеком 1492 году там отдекларировали. Если что, это наше не занимать. Португальцы слышали? Не понимаем. Говорит, ну ладно, придется поверить. Вот, а Жак Ив Кусто, гражданин Монако, взял вот и капсулу. И вперед.
0: Праздник чистого стакана сегодня.
1: Это Кусто уже?
0: Если вы подумали, что это связано с Кусто, нет, это не... Хотя, почему бы и нет? Кусто тоже мог праздновать. Дело в том, что это как праздник чистых тарелок. Замечали когда-нибудь, сколько времени нормальный бармен в хорошем баре проводит, по крайней мере, в кино, за натиранием бокалов?
1: Это очень хороший режиссерский ход. Так, ты бармена играешь? Да. Бери три.
0: Да, бери три. И на самом деле они такое ощущение, что постоянно трут, хочется ему сказать, ну что ты трешь? Трет, и значит, и смотрит на как-то сквозь него на свет, есть ли там какие-то пятнышки или что-то еще, и давай опять тереть. И на самом деле День чистого стакана – это день, который решили так в шутку отмечать для того, чтобы обратить внимание всех работников баров и ресторанов на то, что надо очень внимательно относиться к клиентам и тереть эти стаканы, ну, в общем, пока силы позволяют.
1: И стараться при них, при их клиентах не плевать на эти стаканы, потому что там, ну, неприятно будет этому клиенту, там, если что и как.
0: В общем,
1: ну, здорово, понимаешь, опять-таки, стакан, он иногда наполняется жидкостью, не иногда, а чаще всего. Жидкость — это та же самая вода, это та гладь, по которой когда-то Колумб перемещался, ну и, в принципе, та же самая вода, может быть, чуть более соленая, это то, куда когда-то занырнул Жак Ив Кусто. Причем не один, а своей подружкой капсулы.
0: Да, ну, в общем, все связано, как и в нашем мире. 7 часов и 22 минуты.
2: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10. На 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Spilgtais somu fenomens kārijārijā.
7: Mielenkīntuna pīnakolāda ja rata.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Все глаза, люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Он запомнит вас. Я имею в виду любого человека, который встретит вас после уже посещения профессионалов стоматологов из Dental First.
3: Вы улыбнетесь такой, такой улыбкой солнечной, что невозможно будет не запомнить.
2: А помнишь, этот анекдот был про мальчика с феноменальной памятью, когда там начали люди убегать из зала? Куда-куда пошли? У мальчика феноменальная память. Так, люди с феноменальной или не очень, расскажу вам о том, что было сделано человечеством в этот день, в разные века, в разных географиях, по сути дела, но именно 12 октября.
3: Ну, давайте начнем с того, о чем уже начали говорить. В 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Ступил он на землю твердую, и считается, что это именно и есть та официальная дата, когда была открыта Америка.
2: То есть запомнили, не там какие-нибудь белоснежные пляжи там в районе там Рио-де-Жанейро, не где-то там чуть ниже там в устье какой-нибудь длинной-длинной реки, где много-много крокодилов выводятся там и диких обезьян.
3: И даже не в Нью-Йорке.
2: И тем более, да. А вот просто Сальвадор, сам себе Сальвадор. Теперь по поводу, помнишь, я говорил, что когда испанцы сказали, так, все наше, бразильцам не подходить, а бразильцы, они такие себе на уме. В 1822 году Педро I провозглашен императором Бразильской империи. Бразилия получила независимость от Португалии.
3: Вот. Ну, а вот, видите, получается, что не только в испаноязычном мире празднуют, но и в португалоязычном мире празднуют. Таким образом, круг у нас замкнулся, и вся Южная Америка уж точно празднует, потому что там либо на том языке говорят, либо на другом, либо местные.
2: Понятное дело, что когда все начиналось, кстати, концерт «Машины времени» на этой неделе, как вы помните, в Риге, это я уже как цитату
3: от
2: Андрея Вадимовича.
3: Все было впервые вновь.
2: И вновь. А мы вот, когда говорили, там, времена были смутные, местное население, конечно, не очень было там радо сначала, там, что вот всякие такие опции к ним привезли, а потом еще...
3: Так это в шутку, так это мягко выражается.
2: Это да? Так. А потом еще привезли другое население с африканского континента, которое тоже не на круиз там какого-нибудь там пятизвездочный приехали, а там уже, ну, рабство, по сути дела, началось. Ну и было белое население, которое себя вело по-хамски, причем объединялись во всякие организации, с белыми капюшонами ходили и все такое прочее. К чему пора это вот вспомнилось? Потому что президент США Уиллс Грант запретил Ку-клукс-клан в этот день, в 1871 году, и приказал арестовывать лидеров этой организации.
3: Но говорят, ВОЗ и ныне там. Потому что нет-нет, да и появляется что-нибудь, что вот опять Ку-клукс-клан, опять за кем-то охотится. В смысле, я имею в виду, следователи охотятся за кем-то из Ку-клукс-кланов.
2: Эти не куклы играют. Кто? Ну, Ку-клукс-клановцы, которые.
3: В 1799 году, в такой вот осенний день, воздухоплавательница Жанна Женевьева Ля-Брос прыгала с парашютом. Она, между прочим, не просто так была Жанна Женевьева, она была женой пионера этого воздухоплавания на воздушных шарах Андре Жака Гарнерена. Там у него было много историй, связанных с женщинами на воздушном шаре, потому что с точки зрения морали нельзя было девушку брать с собой туда в воздух и оставаться с ней вдвоем, потому что...
2: Ну, это как-то... Туалета не было, потому что...
3: И неприлично, потому что что потом скажут, что вы там делали и так далее. Да, поэтому надо было на тех, кого брал с собой туда, в общем, как честному человеку жениться. И вот Жан Женевьева сказала: возьми меня с собой, я готова выйти за тебя замуж, но на этом все не закончилось, потому что Гарнерен, он, в общем, не просто так поднимался на воздушных шарах, он оттуда еще прыгал.
2: Тот еще шутник был.
3: Был, собственно, изобретателем фактически того парашюта, который мы знаем сейчас, который похож на купол. Так вот, не то, что сам прыгал, он брал еще с собой жену, которая тоже прыгала. И вот в этот день она одна поднялась. Одна, обратите внимание, поднялась на этом воздушном шаре и с него сиганула.
2: А поборники морали, видя на то, что этот творит со своей супругой, то он выпрыгнет, то она выпрыгнет. Слушай, лучше бы мы разрешили кого угодно туда брать, а то, видишь, там люди поженились, и вот такая странная семейка получилась. Значит, это кто у нас летал на воздушном шарике? Винни-Пух? А кто верный спутник? Значит, она Пятачок, а он Винни-Пух.
3: Да, это все не закончилось, потому что они поняли, что люди собираются, и это зрелище, и начали на этом деньги зарабатывать, гастролировать, и потом к ним присоединилась племянница Элиза, племянница Гарнерена, Элиза Гарнерен, которая тоже, судя по всему, прыгала с парашютом, ну или там что-то делала.
2: Видите, сначала прыгали Жанна, Лиза, Потом пришли все остальные девушки, там, Снежана, Кристина, и тоже давай сигать туда.
3: Значит, в 1901 году Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название «Белый дом».
2: Ровно 125 лет назад.
3: Говорят, не то, чтобы он был не белый до этого, но просто надо было назвать его как-то. То, что резиденция президента США. Он был сероватый, надо сказать. Но дело даже не в цвете, дело в том, что он был пористый, потому что был сделан из местного известняка какого-то, и чтобы там не вили гнезда ласточки и термиты. Ну, муравьи, по крайней мере, там насекомые, его надо было белить.
2: Ну, а еще у Рузвельта рука была тяжелая, бегал, комаров еще бил все время там нещадно. И эти следы там, что это такое, красный дом у нас, что ли, какой-то получается? Так, смотри, получается, кукла Ускалан, все в белом и дом белый. Какая-то там странная.
3: Плохая у тебя ассоциация белого дома с Куклукс-Кланом. В 1905 году, вот здесь вот точная ассоциация, смотри, в 1905 году в Париже открылась первая генеральная конференция Международной Федерации Аэронавтики в тот день, когда, значит, Женевьева Гридерен прыгнула с воздушного шара с парашютом.
2: Кстати, инициатива собрать вот эту генеральную конференцию по аэронавтике принадлежит Олимпийскому комитету.
3: Вот. А я знаю почему, потому что это было чудо и такое вот на грани со спортом. То есть вот эти мужики в кожаных перчатках, очках, этих кожаных шлемах, они, в общем, были как цирковые. На них приходили посмотреть, как на, не знаю, как на силача, который поднимает...
2: Да, они буйные были, потому что им что не так, они фу, и выпрыгивали сразу.
3: Да. Ну и, в общем, это фактически гонки, фактически спорт, поэтому Олимпийский комитет говорит, давайте, может, как-то это узаконим, устаканим.
2: Ну, а закончилось все Московской Олимпиадой, когда Мишка Олимпийский полетел, по сути дела, тоже вот тебе и Олимпийское движение, и вот тебе и аэронавтика.
3: Да.
2: Так, теперь по поводу обуви поговорим. Кому там сегодня в Dental First насчет имплантации поговорить, это одна история. А по поводу посмотреть на свои ботинки. 1960 год, Нью-Йорк, 15-я ассамблея, генеральная ООН. Курьезный инцидент с Никитой Хрущевым и его ботинком, которым он стучал по столу. Хвастался.
3: Это именно тот день, когда...
2: Смотри, починил!
3: Я покажу вам кузькину мать, а снял ботинок. На самом деле, я думаю, что камень попал, потому что ходил там, где не надо. Надо было его вытряхнуть и воспользовался ситуацией.
2: Так, понимаешь, он, может, секретарю говорил, блин, опять купил на полразмера меньше, жмут, и он говорит, я тебе покажу кузькину мать! А там все дослужит. Он кому-то угрожает там.
3: Да, еще немножко об обуви. Михаил Шумахер, как известно, фамилия переводится как, как это, сапожник, туфельник, обувщик, в общем. Так вот, Шумахер стал первым в истории гонок Формулы-1 шестикратным чемпионом мира в этот день, потому что в далеком 2003 году сезон Формулы-1 заканчивался вот так вот нежданно-негаданно в начале октября, и на Гран-при Японии в Сузуки он побил рекорд Фанхио и стал шестикратным. Потом этим было никому не удивить. Сам Шумахер стал еще и семикратным, а потом его повторил рекорд и Льюис Хэмилтон.
2: Ну, а видите, история все равно... Все зафиксировано, все сошлось. Кстати, если собираетесь сделать какой-нибудь там, как у Мюнхгаузена, у вас есть сегодня подвиг, да, может быть, это начнется с посещения наших партнеров клиники Dental First.
1: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня вида.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком, ЛВ.
8: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
12: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
13: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Вредно.
1: Да-да-да, вам не советуем и себе не дадим. 7.48, давайте расскажем о тех людях, которые без того, чтобы курить, дыхалку свою тренировали, по сути дела. Мы про дайверов поговорим, причем тех самых легендарных, про знаменитого Жака Ив Кусто.
2: Дело в том, что 12 октября 1964 года Жак Ив Кусто опустил на морское дно водонепроницаемую бронзовую капсулу, внутри которой находилась декларация о взятии власти над глубинами моря. Вот понимаете, что задумали? Начали, значит, опускаться, поняли, что там совсем другой мир, и решили самим себе и осьминогам доказать, что теперь человек и там тоже хозяин.
1: Символический жест, копия этого исторического документа и сегодня находится в ООН. Мирный характер освоения океана, равенство всех народов, преодоление природных барьеров и защита от загрязнения. Вот хоть на последнее, хоть на это можем с вами повлиять, попытаться хотя бы.
2: А значит, где это было сделано? Дело в том, что в Генуе проходил вот этот конгресс Всемирной конфедерации подводной деятельности, и они решили так, чтобы это было красиво, и для конгрессменов тоже эту капсулу опустить прямо чуть ли в акватории порта генуэзского. И говорят, что никто за это время не пытался тут ее поднимать, потому что первая мысль, которая приходит в голову любому пирату: а давайте поднимем ту капсулу, которую Жак Ив Кусто в 64-м заложил. Оказалось, что нет, потому что объяснение очень простое. Ничего там ценного нет. Там, в общем, вот эта вот декларация, она всего лишь бронзовая. Да и, скорее всего, там из-за судоходства ее уже сдвинулось, завалило. И, в общем, смысла никакого.
1: Да и вообще не по-пацански все это дело, скажут настоящие дайверы. Ну, а мы хотим сказать, что человек, который действительно устанавливает какой-то рекорд, его потом фотографическое изображение появляется, а говорит: ой, а что с улыбкой? А с улыбкой какая-то проблемка. Чтобы этой проблемки не было, а ну-ка посетите клинику наших партнеров Dental First в Риге на Чака 134.
2: Там опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества, все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген.
1: Слушайте, а в Dental First установка зубного импланта, представляете, в такой клинике с коронкой обойдется всего лишь 970 евро. И каждая среда в клинике Dental First — это день имплантации. Запишитесь и бесплатно получите консультацию специалиста, раз индивидуальный план лечения 2 и рентген обследования 3.
2: dentalfirst.lv, это если хотите больше информации, Чака 134 или телефон 20-646-777.
3: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Радио Рокс. Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. Снова.

0: Экономбельший сервис ЛВ.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минималку в Латвии повысят на 40 евро вместо 55. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Зарплата в стране связана с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджета государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс. Одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат»,

0: магазинах Риме вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
3: Ну, будем считать, что рассвело, потому что рассвело по-настоящему. Ну, и на часах-то уже 8,5 минут.
4: Добро пожаловать в мир адекватных песен и нормальных людей. Мы с вами вместе встречаем этот день, это утро, так сказать. Заряжаем вас.
3: Шагаем бодро в новую трудовую неделю.

0: вышел умник из тумана, хочется сказать.
1: Идет на работу.
0: И пошел на...
1: Кто все вы?
0: Кто все вы?
1: Спрашивают музыканты из группы «Пилот».
0: А вы что, еще не ложились? Спросили этих пилотов некоторые люди.
1: Кстати, что касается пробок, то есть ощущение, что сегодня будет немножко поживее в плане количества автомобилей, потому что понедельник, в конце концов, осень, да и туман. Но о пробках более детально в этом части дважды. Один раз в 8.20, а второй раз в 8.50.
0: Мы повлиять на все события дорожного характера мы не сможем, мы же не регулировщики, но рассказать об этом и стать соведущим, каждый из вас гораздо. Если хотите, можно надиктовать на WhatsApp-линию. Если хотите, можно написать.
1: 229-49-49 наш WhatsApp. Что у нас сегодня день, значит, из себя представляет? 12 октября, понедельник.
0: Отчеты какие? Через 6 дней у нас концерт «Машины времени» в городе Рига. Осенние каникулы стартуют через 5 дней, по сути дела, потому что в пятницу уже никто уже забудут думать об учебе. Может быть, только несколько учителей еще там на бис. А подождите, а у нас же потом будут новые четверть. Ну, когда это будет, скажут те, кто уже устремится к выходу. Переходим на зимнее время через 13 дней. Это в ночь на 25 октября. Ну и 8 дней пролетят, и все, вот там. Здравствует наш друг Новый год.
1: Перейдем на зимнее время, значит, не заметим опять. Потому что светает настолько поздно, что вот крути, не крути эти стрелки часов. Даже если на час назад вернуть, все равно не будет. Тогда ж опять раз и, ну, светло. Проснулся и светло. Почему? Потому что на зимнее время пришли. Это будет так же примерно такая же темнота. Просыпаемся в темноте, ложимся в темноте, но хотя бы выспимся часик.
0: Разные игрушки у всех нас были в детстве. Кто-то крутил одно, кто-то другое. Давай выкрутим, что у нас с точки зрения лунного календаря сегодня.
1: Значит, лунный день у нас третий сегодня в течение дня. День сложный. Ничего не предпринимать, говорит астролог. Заниматься повседневными делами, которые начаты, не окончаты и не очень важные. Но одновременно это период активной борьбы, период астрального воина, когда надо действовать агрессивно, с напором, иначе на тебя будут производиться астральные, значит, нападения, и ты будешь уязвим. Ну, обратить, да, кстати, это, между прочим, самый лучший день для того, чтобы начинать циклы занятий боевыми искусствами и работать с металлами, будь это ножи или группа Ария и же с ними. Но это все начнется только в 10.25. А до этого времени у нас есть возможность пока не быть таким напористым астральным воином. Можно, значит, попассивничать, потому что это день строения, зачатия детей и промывания желудка.
0: Вы знаете, уважаемый, сейчас же он не успокоится. Это он говорит попассивничать. А сейчас он скажет насчет промывания желудка более подробно. Давай, давай, жги уже.
1: Астролог советует, что именно во второй лунный день, который у нас до 10.25, рекомендуется а. диета, а б. утром промыть желудок, выпив литр подсоленной воды с лимоном.
0: Вот тебе понедельничек начинается. А ну-ка, подсоли-ка воду и еще и лимончика туда кинь.
1: Да, с другой стороны, всего лишь 4...
0: Всего лишь литр.
1: 4 больших стакана подсоленной Нежно. Воды с лимоном.
0: И в пробочке потом постоять.
1: Можно не есть? Нет, но надо успеть надо, с утра. Да. Это не значит, что надо успеть до выхода. Можно, значит... Хотя, согласен.
0: Ну да.
1: Значит, маршрут надо будет продумывать.
0: Конечно.
1: Хорошо. Кстати, хотел обратить ваше внимание, что если туалет платный, значит, на этом месте надо ставить крест, потому что это типичный показатель.
0: Ну, на туалете так, ставить крест?
1: На этом заведении. Вы знаешь, когда где-то был туалет бесплатный, а потом он стал платный. И ты должен понимать, что вот эти платные туалеты... которые раньше были бесплатными, это показатель того, что в обществе что-то не так.
0: Это мы уже развиты, мы уже за это опять берем деньги. Слушайте, мы хотим напомнить, что Шизгара выходит при поддержке Dental First. Это вот можно улыбаться сколько угодно, но если тебе нечем улыбаться, то лучше дай это сделать кому-то другому. Международная сеть стоматологических клиник, рижский филиал Dental First, находится по адресу улица Александра Чака, дом 134.
1: Там, в Dental First, профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, удаление зубов любой сложности, исправление прикуса и, разумеется, имплантация зубов.
0: Это вот коронка во всех отношениях. Dental First, установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Ну, найдите дешевле. Каждую среду, это послезавтра, если что, среда, в клинике Dental First день имплантации. Запишитесь заранее и бесплатно. По средам получите консультацию специалиста, раз, индивидуальный план лечения, два, и рентген обследования. Еще раз говорю, все это бесплатно.
1: dentalfirst.lv, телефон 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Когда мы, да, еще раз поприветствуем всех тех, кто слушает с утра пораньше Радио Рокс, и не только с утра пораньше, это Шизгара, утреннее шоу, меня зовут Стас Паренцев.
1: Меня Алексей Титов, а вы молодцы, что выбрали правильную частоту.
0: Значит, когда, как ты провел эти выходные, хочу сказать, я тут на два дня покинул страну, и вот вчера вернулся назад, и под впечатлением обратного перелета нахожусь, потому что нас везли две дамы, командир была девочка, она выяснилась, что она из Голландии, второй пилот девочка была из Латвии. Девчонки в районе 30 лет, классные, стройные, стильные. Насколько деликатно они
1: нажимали кнопку автопилота,
0: сажали самолет. Это было что-то фантастическое. Вообще восторг совершенно вызвало все это дело. А еще интересно, что из пункта отправления нас девочка-техник. Знаешь, когда вот самолет провожает, подходит человек, оборудованный специальной гарнитурой, подключается внутренней системе самолета, ну, через... через шнур, скажем да. так. Вот. И человек, который провожал самолет, она тоже была девчонкой, тоже в районе 30. Три девчонки и вот полный контроль.
1: Хорошо, что хотя бы грузчики, которые грузили ваш багаж, вот, ну, багажное отделение,
0: слава богу, пока еще. Ну да.
1: Ну, а вообще, с этими работами девушки справляются очень хорошо, я имею в виду, вполне себе ответственно и, как сказать, вот то, что ты сказал, как тонко они, да, это означает, что не было лихачества ненужного.
0: Когда... Ну, но в то же время чувствовалась уверенность. Вот это вот непередаваемое такое вот это вот ощущение, когда ты видишь, что, ну, все под контролем. Теперь попразднуем. Ну, что же было важного человечеством сделано когда-то в этот день, из чего потом люди подумали, а давайте из этого праздник всемирный устроим.
1: Смотрите, сегодня, ну, мы уже говорили, Международный день дайвера. Международный день дайвера празднуется, потому что Жак-Ив Кусто и группа товарищей затопили в Генуэзском заливе
0: капсулу
1: с декларацией о том, что мы люди, значит, теперь хозяева и подводного мира тоже.
0: Понимаешь, мы со стороны такая, знаете, у них там, у Кусто и товарищей, затопили они капсулу, ну что было, банкет был, там упала капсула, давай нырни, я не буду, я не одет, и в общем, нет, это было плановое, подумали они там, все.
1: Написали все хорошее, послание непонятно для кого, но, наверное, для себя прежде всего, ну, а может быть, для тех, кто потом научится читать и прочитает, что мы, человечество, боролись за равенство.
0: Мы пытались.
1: За чистоту, да, сделали все, что могли, когда осваивали и подводный мир тоже.
0: Ну вот, цели благородные, в том числе и борьба за чистоту Мирового океана. Теперь по поводу чистоты как таковой. Начинаем с себя. Посмотрели вокруг себя, если мы сейчас на кухне, что у нас с посудой? Вот сегодня, если стакан вот чист не так, как хотелось бы, это не ваш праздник сегодня. Сегодня праздник чистого стакана.
1: Ну, а шуточный день, который нацелен на то, чтобы владельцы баров и ресторанов задумались над тем, как важно сохранять вот эту высокую планку в обслуживании клиентов, потому что что в свободное время делает бармен, чтобы быть безупречным? Он, конечно же, трет бокалы и стаканы, смотрит на свет, трет дальше, а все остальные удивляются, как у него хватает терпение, и как можно так вообще... Что он там вообще находит, чтобы оттирать у этого стакана, если он его и так час трет уже?
0: Ну и когда вот в кино вот этот штамп, когда бармен должен, ну, там, с полотенцем на плече перетирать вот эти вот все стаканы, говорит, блин, ну что, вообще, вам вообще никто не заходит? Хочется спросить.
1: Так, они... А еще сегодня день испанства, так называемый день испанидат, день испанской нации или испанского языка, потому что, ну, во-первых, у них традиционно в Испании этот день был таким днем единства вокруг праздника Богородицы, Богоматери Пилар. Пилар, потому что она появилась на колонне наверху, поэтому так ее называют, Богоматерь на колонне.
0: Слушай, такой. А Пилар или Пилар?
1: Но Пилар... Пилар? Ну, я думаю, что Пилар, конечно. Французы, конечно, скажут Пилар, а все остальные Пилар.
0: Я так как раз за испанцев топил, а не Пилар. Не.
1: Может быть, испанцы говорят, как
0: еще раз сказали, Пилар. Пилар. И это начиналось в Арагоне. Ну, да. Это одна из исторических областей Испании. А потом, значит, 12 октября 1492 года каравеллы Христофора Колумба, экспедиция это была, открывают земли Нового Света.
1: Так. Ну и тут же все решили, конечно, что не просто так именно в этот день он нашел Америку, так сказать. А, хотя он нашел остров Сан-Сальвадор, но это уже занудство такое, да. Вот Колумб открыл Америку 12 октября, потому что вот эта вот богоматерь Пилар, она как-то способствовала, была на стороне этих путешественников-первооткрывателей. Ну и давай в этот день теперь, конечно же, праздновать мощь испанского, как сказать, народа, испанской...
0: Вообще...
1: Испанской корабельной техники, вот.
0: Все вместе. Технику строили, да. Моряки прекрасные, да. Вот смотрите, португальцев обогнали, голландцев обогнали, всех, кого могли. Ну, англичан еще на тот момент обогнали. Вот, и давай. И Южная Америка, Латинская Америка, она вот по-разному называют эти праздники, но суть одна. В этот день открыли ее.
1: 8 часов и 20 минут. Надо нам сказать еще, что у нас 8.40 примерно будет, точнее, у вас будет возможность выиграть ценный приз, если вы примете участие в нашем конкурсе.
0: Потому что на вопрос. С нами же Dental First. Это суперсовременная стоматологическая клиника с очень доступными ценами. Ну и еще у нас сегодня в планах совершить звонок очень знакомому для нашей радиостанции человек, потому что у него сегодня юбилей.
1: Вот такие дела.
2: Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Накануне вечером в латвийской столице шел дождь. Что неудивительно, в Латвии правит бал очередной циклон. Однако сегодня, в понедельник 12-го, утром и днем преимущественно без осадков. При этом с утра местами образовалась дымка и туман. При температуре от 6 до 10 градусов. И на этом о погоде пока все. Что касается трафика, он активный, как у нас говорят, рабочий. И сейчас на мониторе уже 6 баллов. Кстати, на следующей неделе у школьников начинаются каникулы, и картина трафика по утрам будет иной. Однако на этой неделе все прелести утреннего и вечернего часа пик предстоит водителям ощутить по полной программе. Продолжим. В городе порядка 50 заторов, суммарной протяженностью 28 километров, средняя скорость движения 22 километра в час. В пробочных лидерах Даугавгривас, участок Лелорбас-Калнцема, Густава-Земгалегатва перед Бриеба со стороны восточной магистрали, а также район перекрестка Крустпилс и Гранита, где заторы со всех сторон. В ближайшие полчаса загруженность дорог прибавит еще как минимум балл. Движение остается сложным. Будем внимательны и соблюдаем дистанцию. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасных дорог и удачного понедельника.
2: В завершении выпуска полезная инфу от Валентина Юсина.
3: Всем привет. Дорога между Пеньками и Скулты в сторону Риги в кармане. Напротив заправки Кул стоит полиция. Будьте осторожней.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
6: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks.

0: Лоренцев и Алексей Титов. Шизгара. 3 часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Видите, мы отучим хандрить, а в Dental First научат улыбаться. А сейчас хотим поздравить всех рожденных под знаком Весы. Это прекрасное созвездие. Я сам к нему причастен. Ну, а теперь конкретно поздравляем всех рожденных именно 12 октября.
3: И вот смотрите, с кем в один день вы родились или родились. Когда и где вы родились?
2: Да-да.
3: Вы родились. Значит, родились в 1812 году в этот день Асканио Сабреро, итальянский химик, который первый получил нитроглицерин. С тех пор мы знаем со школьной скамьи, значит, как его попытаться получить в домашних условиях, и знаем, что этого делать нельзя.
2: И что мусоропровод от этого страдает потом, если ты пытаешься использовать его как лабораторию. Знаешь, Нобелевскую премию создателю нитроглицерина не дали, зато дали его Артуру Гардену, английскому биохимику, он открыл коферменты.
3: Занимался брожением, не без спирта. А тут, когда понимаешь, когда ты знаешь, каким образом сахар расщепляется так, что получается тот самый спирт, который и этот процесс используется во всей промышленности, которая производит горячительные напитки, тут Нобелевскую премию нельзя не
2: дать. И тут открывается дверь, и герой броневого в костюме велюрова кричит: «А кто не пьет? Ты скажи!»
3: Август Хорх, немецкий конструктор, автоконструктор, один из пионеров автомобильной промышленности, который, собственно говоря, и основал компанию Audi.
2: Теперь перейдем к творческим людям. Это Ролан Быков, актерище, режиссерище, сценаристище и...
3: Бармалей.
2: И Бармалей, да.
3: Да, но и педагог, конечно же, да, потому что...
2: Подожди, почему Бармалей?
3: Бармалей разве не Ролан Быков?
2: Нет, это же был Бармалей, а он был Кот Базилио.
3: Подождите, а старый фильм про...
2: Про
3: Айболита. Там, где его все... Там был маленький такой, маленький злобный Бармалей.
2: А, в том Айболит 66,
3: да, имеешь в виду? Да, Айболит 66,
2: слушай,
3: конечно.
2: Прости, да.
3: Это все, конечно.
2: Да, я тут Карабаса-Барабаса. Да,
3: Хью Джекман.
2: Ну, тут извини
3: человек
2: меня.
3: Человек в два раза выше, чем Ролан Быков. В общем, может быть, тоже хороший педагог. Пока мы об этом не знаем, у него еще все впереди.
2: Лучано Паваротти в два раза был в обхвате больше, чем Ролан Быков.
3: Ты уже перешел к рок-н-роллу.
2: Ну, практически, да.
3: Ну, а Лучано Паваротти, знаете, один из таких уникальных певцов, на которых смотришь и не понимаешь, как он, вот он ничего не делает, а откуда-то раздается такая мощь вокальная. А вот человек стоит сам, как глыба, не шелохнулся. Где там у него хватает такое количество воздуха?
2: Стоит, не поворачивается ваш Паваротти, и такое выдавал.
3: Да, Рик Парфит, певец и гитарист.
2: Ого-го,
3: родился сегодня. Ну и, наконец, расскажи уж, твой друг.
2: Да, это ближайший друг, это человек, который для меня эталон и мужественности, и честности, и порядочности, и скромности. Алексей Кортнев, ему сегодня, Леша, исполняется 60 лет. Создатель коллектива под названием «Несчастный случай», бессменный фронтмен этого коллектива, с которым мы сейчас пытаемся дозвониться, и, по-моему, нам это...
3: И, по-моему, уже дозвонились.
2: Леша, дорогой, с твоим утром, с твоим днем, с твоим очень большими цифрами. Привет!
4: Привет! Да, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе, с днем рождения.
4: Здравствуй, Стасик, здравствуй, Леша. Good morning, Шизгара.
2: У-у-у.
4: Да. С днем рождения. Очень приятно.
2: Где мы тебя застали? Вот в данный момент-то.
4: Вы меня застали... О, это довольно интересный вопрос. Вы меня застали в Узбекистане. Мы прилетели сюда с компанией друзей и самое главное, с моей женой и детьми. Потому что Мине в этом году исполнилось 50 лет, мне 60. Мы решили, что наконец надо сделать совместный праздник,
2: 110.
4: Совместный юбилей. И отправились на родину к Мусе, к моей любимой жене. Она происходит из города Ташкента, вернее, даже из там маленького, да-да-да-да.
2: Скромного.
4: Из маленького городка Черчик, который рядом с ней. Вот сегодня у нас как раз будет экскурсия в Черчик, а завтра в Бухару, а вчера мы гуляли по Ташкенту. объелись совершенно всяких вкуснейших.
2: Началось.
4: Ну, в общем, в Узбекистане.
2: Слушай, мы не только...
4: пару дней обратно домой в Москву.
2: Ну, это когда будет? Скажи, самый невероятный подарок, который ты получил в своей жизни в день рождения?
4: Ну, вот. Я не могу вообще сказать, что я получал какие-то невероятные подарки, но вот...
2: Ну, сюрприз.
4: Один раз довелось... мне справлять день рождения. Кстати, Стасик, ты там присутствовал, и ты был одним из сюрпризов и подарков замечательных на этом празднике.
2: Флоренция?
4: Да. Я говорю о юбилее ровно 10 лет назад, когда исполнилось 50 лет, и мы отправились во Флоренцию, и ты там изображал мэра города Флоренции.
2: И верили?
4: Естественно. Ну, конечно, да. Так получилось, что наши жены нас туда отправили с моим другом Мишкой, с которым мы родились в один день, и полетели сами, и все гости, а их было много, их было больше, чем в этот раз здесь с нами в Узбекистане, они появлялись сюрпризно, выходили из-под воротин, обнаруживались в каких-то кафе, куда мы заходили по дороге. В общем, это было действительно просто
2: поездах-то
4: восхитительно.
3: Скажи, пожалуйста, Алексей, а чем ты сам себя удивил за прошедший год? Вот был ли момент, когда ты подумал, ого, вот Кортнев, вот ты молодец, даешь.
4: Прошедший год, слушай, ну на самом деле много чего хорошего. Я закончил писать новый мюзикл под названием «Вальмон» или «Опасные связи». Сейчас он репетируется и будет идти. Ну, в конце концов, у меня несколько дней назад вышла книжка.
2: Ну,
4: книжка воспоминаний. Называется «I was и ныне там». Какой некий англо-русский каламбур. Ну, хорошая такая прям книговина на 400 страниц печатного
3: толстая
4: текста. Я даже не ожидал, что она получится такая пухленькая. Вот, так что, в общем, год получился очень-очень плодотворный. А, еще вышла джазовая пластинка наших песен, записанных за последние несколько лет. Вышел альбом на виниле моих переводов Тома Уэйтса, который спел Билли Новик и его Биллис Бэнд. Ну, то есть много каких-то интересных работ, так что жизнь кипит.
2: Слушай, ну успешный человек. А бывало, что ты забывал про свой день рождения?
3: Вот вообще.
2: Бах, и не помнишь. Что... А, сегодня праздник мой, оказывается, был.
4: Ты знаешь, нет, ни разу такого не было, чтобы я забывал про свой день рождения. И я могу отчетливо сказать, почему. Потому что мне напоминают. Потому что начинают звонить, писать, поздравлять. И забыть про это невозможно. Такой вот, чтобы проснуться, открыть телефон и увидеть там уже десяток поздравлений и вспомнить, что да это же сегодня. Такое, да, бывало, конечно.
2: Любовь человеческая.
3: Поздравляем вот. С днем рождения еще раз. Надеюсь, что мы не первые, кто тебя поздравил, но и будешь вспоминать.
2: И точно не последние. Уверены, что сегодня куча народу будет пытаться прорваться и облобызать тебя, и это справедливо!
4: Ну, спасибо огромное, да. Большущее-пребольшущее. Ужасно приятно получить от вас поздравления. Я очень надеюсь, что уже совсем скоро мы увидимся, в том числе в Риге и в том числе со зрителями. Не могу пока вот точно сказать, когда, но надеюсь, очень сильно надеюсь, что в самой середине ноября.
2: Но приложим руки.
4: Если, вернее так, давай так договоримся, Стасик. Как только у тебя появится более точная информация, ты ее сразу же выдашь. В эфир. Ну или как там, я не знаю, как
2: тебе будет. Не буду держать себе.
4: Спасибо, брат.
3: С днем рождения.
4: Огромное спасибо, всего доброго. До свидания.
2: Давай, пускай задуманное, Леш, произойдет и в Узбекистане, пускай будет справедливо сегодня. Люди будут, представляешь, идут где-нибудь там в Черчике, и говорят, так это ж на Кортнева как пошел, похож человек.
3: Кортнев сам.
2: Слушайте, ну и в день рождения, в день 60-летия, аж мурашки по коже бегут от этих цифр. Вот 10 лет назад, вот Леш вспоминал, как мы во Флоренции отмечали, когда действительно это был гениальный раскол, когда он до последнего не мог понимать, кто еще появится, а ему говорят, подожди, не напивайся, сейчас, говорит, мэр Флоренции придет, и вот мы приехали.
3: Видишь, чтобы... говорят, что 50 лет это такой самый главный юбилей в жизни, да, тем не менее, я не понимаю, почему все остальные юбилеи надо списывать. 60, может быть, еще веселей, чего, в общем, мы желаем юбиляру.
2: Ну и пусть докажем, что пускай 60 следующие у Алексея Кортнева будут не менее бодрыми. Сейчас новая песня как раз от Кортнева и несчастного случая.
1: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
5: А почему называется «Несчастный случай»?
6: А что, не нашлось название получше?
7: А где новые песни?
8: А куда дели больше?
6: А зачем на сцене музыкантов стало меньше?
7: А что, по телевизору вас как-то не видно?
9: Все это слушать довольно прикольно. Не видно нас по известным причинам, но, как полагается взрослым мужчинам, мы никого не станем грузить проблемами этими. Сами нарвались, так сами и ответим. Тут надо не пычиться, а как-то пыжиться. Сейчас мы распишем вам, как нам не

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницейпс АБЦ.
2: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы наконец-то сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Абкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
8: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рок. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 8 часов 48 минут. Мы уже хвалились, хвастались тем, что мы выходим при поддержке Dental First стоматологической клиники. И прямо сейчас мы хотим предложить одному из наших радиослушателей выиграть подарочную карту для бесплатной профессиональной гигиены полости рта клиники на Чака 134 под названием Dental First.
1: Ну, в общем, правила простые. Мы задаем вопрос, который, как вы понимаете, связан с улыбкой. А вы на него отвечаете. Если отвечаете правильно, то идете делать профессиональную гигиену в Dental First.
0: Вы знаете, многие люди, когда идут к картине, или копии даже этой картины, на которой она улыбается, я имею в виду Мона Лизу, думаю, господи, как же она это делает? Вот вроде ничего не делает, а такая улыбка. Завидуем такой улыбке и хотим задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а в каком городе жила та самая Мона, которая Лиза, которую теперь весь мир знает благодаря ее улыбке? 63-107-107, первый, кто даст правильный ответ, и отправляется в международную сеть, не получится, а вот в Рижский филиал Dental First на Чака 134 для гигиены полости рта. Доброе утро!
2: Суфля.
0: Подскажите по линии 63-107-107. Есть у нас звонок.
1: Доброе утро.
3: Алло.
0: Здрасте.
3: Здравствуйте.
0: Кто вы?
3: Меня зовут Артур.
0: Привет, Артур. Ну и кто же, откуда, из какого города эта дама?
3: Плохо слышно.
1: Сейчас я подкручу чуть-чуть.
0: Откуда? Сейчас лучше. Откуда дама была, из какого города?
3: Ну? Дама из Венеции.
1: А,
3: и висит
1: Венеции.
3: Она в Лувре.
0: Но висит-то картина в Лувре, но дама не из Венеции. Спасибо, Артур. Следующий, 63-107-107. Попытка, откуда была та самая Мона Лиза?
1: Вообще простой ответ.
0: Простой, как ее улыбка, по сути дела.
1: Доброе утро, как зовут вас? Алло.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Меня зовут Марина.
0: Привет, Марина.
4: Я каждое утро стараюсь вас слушать.
1: Молодец.
0: Ой, спасибо, Мариночка. Ну, откуда, из какого города была Мона Лиза?
4: Я точно знаю, что это дама из Флоренции.
1: Вот.
4: Джоконда была из Флоренции.
0: Правильно, потому что муж у нее тоже был флорентийский.
1: Лиза Герардини. Между прочим, вот знаете, есть там разные кривотолки о том, что это была вовсе не Лиза Герардини и не Джоконда, это была та дама. Нет, в
0: дама
1: 2005 году Гейдельбергский университет точно подтвердил, что это Лиза Герардини, жена Франческо ди Джоконда из Флоренции.
0: А Джоконда в переводе у нас переводится как что там, веселый. То есть, представляете, семейка была, она так загадочно, этот вообще был оборжаться можно, хохотун.
1: Да, и говорят, что да Винчи не приглашал этих клоунов, чтобы ее смешить. Она и так всегда улыбалась.
0: Ну, по поводу вашей улыбки. Dental First приглашает Чака 134. Вы возможности, главное, цены на эти возможности, которые рижанам предлагают клиники Dental First, гарантируют, что в Риге больше будет улыбающихся людей. Ну, таких, как и она, великая Джоконда. Что касательно Dental First, напомним, установка зубного импланта с коронкой всего 970 евро каждую среду, а это послезавтра, день имплантации, бесплатная консультация, бесплатная индивидуальный план лечения и бесплатный рентген и обследование тоже.
1: dentalfirst.lv, Чака 134, телефон 20-646-777. Еще раз похлопаем победительницу, не вешайте трубку.
0: Марина, от нас, флорентийцев, сейчас будем общаться за эфиром.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Ну а теперь с улыбкой едем дальше.
1: Да, едем, потому что у нас на очереди автомонитор.
2: Автомонитор на Радио Рокс.
3: Внимательно следим за трафиком. В латвийской столице продолжается час пик. Дороги прилично загружены транспортом. Практически 7 баллов на мониторе и 56 затуров. Среди них выделяются несколько самых сложных направлений и участков. На Латгале сразу 2 затора, превышающих 10 минут. Перед Вишкью и перед Южным мостом. Плотно со всех сторон, особенно в направлении моста Славу, на перекрестке Круспилс и Гранита. Классика на Густава Замгалагатва перед Бриевас в направлении порта. В Пордаугаве большая 20-минутная пробка на Даугавгривас. Примерно столько же можно оставить на участке Лелорбас Каунсема. И вновь появились пробки на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Валклаучи. Сегодня понедельник, возможно, где-то начались новые дорожные работы. Сообщайте в автомонитор обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Для тех, кто только собирается выехать на рижские дороги, сообщим. По погоде все нормально, утром и днем без существенных осадков, от 8 до 10 градусов. Местами, особенно за городом и в низинах, образовались дымка и туман. Будем внимательны. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
7: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
8: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
12: Еще не все разрешено.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 2/3 водителей в Латвии признаются в агрессивной езде. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%, тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет, доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года.
2: Про погоду.
1: В начале этой недели в Латвии ожидается переменчивая погода, но ближе к выходным солнце будет выглядывать чаще, станет суше, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон, во вторник – область высокого давления, а в среду с запада приблизится новый циклон. Ветер немного стихнет, поэтому в начале недели на большей части территории страны усилится туман, однако уже в середине недели ветер вновь усилится. В понедельник вторник будет преимущественно облачно, прояснения ожидаются лишь временами. Прогнозируется кратковременный дождь, максимальная температура днем составит от 8 до 13 градусов тепла. В среду небо также преимущественно будет облачным, ночью и утром местами еще будет сгущаться туман. Однако по мере приближения нового циклона с запада ветер постепенно усилится. К концу рабочей недели дожди прекратятся. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
5: Опираясь на поддержку наших партнеров, двигаемся дальше по эфиру.
6: Знаете, если весна в душе, то за окном может быть все, что угодно. Даже осень такая вот. Хотя сегодня и погода, по-моему, нормальная. Доброе утро.
5: Все клевенько. 9,3 минуты, если что.

0: 88.6 FM, настройка вашего радиоприемника. Это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Доброе утро.
0: Давайте посмотрим, что из себя представляет сегодняшний день. Это понедельник. Стартует новая трудовая неделя. Она заключительная учебная неделя, поскольку у нас раз в пятницу бабах, это не просто звонок прозвенит в финале.
1: На самом деле, вот казалось бы, мы так много времени уделяем этим каникулам школьным, а они на нас влияют, даже если и детей под боком нет, которых можно в школу доставить. Потому что все сразу по-другому, когда дети не ходят в школу. Машин меньше, забот меньше, можно в конце концов не вставать, завтрак не готовить, выспаться, да и детям надо тоже придумывать что-то другое.
0: Ну, знаешь, вот хотел в конце сентября этой мыслью поделиться, а потом что-то, знаешь, как завертелось, закружилось все это вместе, вот такое было. Знаешь, когда я понимаю, что заканчивается вот этот самый летний сезон, купальный сезон, помнишь, там в середине сентября заканчивают работу эти спасательные службы на там, пляжах страны.
1: Спасатели уходят.
0: А потом вот в преддверии, я вот рассказывал, как видел, как большой грузовик выехал в Булдуре на пляж, и там погрузили все эти раздевалки, которые сконцентрированы были в одном месте, увезли. А через неделю вот чему пора пришла, скамейки. То есть, ладно, там, когда народ, скажем, неактивно переодевается уже, все это дело, раздевалка, может быть, не так нужна, но вот когда скамейки увозят с пляжа...
1: Тогда это, все трындец.
0: Это все уже, да, что пришел-то? А, можешь сказать, что хотел?
1: Знаете, я на самом деле могу ошибаться, конечно, но когда уводят скамейки, выходят люди, которые могут без штрафа гулять с собаками.
0: Да они, по-моему, уже вышли там еще, когда эти купальники все красные убрали с пляжа. Они, по-моему, уже тогда и пошли. Переходим на зимнее время. Через 13 дней, а Новый год придет через 80 дней.
1: А знаете, в 1973 году в этот день было минус один.
0: Прямо-таки.
1: Вот когда никто не думал о зимних шинах или о том, что это слишком холодно, слишком тепло. 73-й год. Минус один. В общем, как бы люди смотрели на календарь и понимали, что середина октября, а уже пора.
0: Сейчас на нас посмотрят, говорят, слабаки. А знаешь еще, вот ты же говорил, что автоспорт того времени, это было время таких романтиков с бакенбардами, такие, знаешь, они такие, мужики, сильно отличались, те автогонщики от нынешних.
1: Это длинноволосые.
0: Да. Слушай, но зато вот когда-то в 2018 году было 17,4 стопудово мы сегодня этот рекорд не перебьем.
1: Точно. Значит, что касается астрологии. Сегодня у нас третий лунный день. Он осторожный. Надо быть осторожным. Ничего нового лучше не предпринимать. Заниматься повседневными делами, которые были не окончены, которые менее важные. Но при этом помнить, что сегодня день активной борьбы так называемого астрального воина. Надо быть активным, потому что пассивные люди в третий день Луны уязвимы, так как на них производятся различные астральные нападения.
0: Бережем. Я сначала думал, скажи...
1: Бережем аккаунты.
0: Ой.
1: И помним, где лежит кошелек.
0: Слушай, это третий день, во сколько он заканчивается-то?
1: Он начинается, на самом деле, в 10:25. Да, то есть, вот то есть весь день сегодня третий, а до 10:25, то
0: еще
1: есть сейчас с небольшим, да, еще можно вспомнить, что второй лунный день до этого момента хорош для зачатия детей, строения, посева, если что-то из этого успеете. Но вот точно можете успеть промыть желудок. Надо успеть выпить до 10:25 литр воды. Вот астролог советует, что ее надо немножко подсолить, так чтобы было похоже на физраствор.
0: Вообще противно
1: было. На физраствор,
0: было.
1: Да, и добавить лимона, чтобы было менее противно.
0: Кстати, литр такой засадил и поехал на дорогу общественным транспортом, еще это удобно, там, например.
1: Нормально, пришел на работу, да, в кулере еще вчера что-то оставалось.
0: А можно еще?
1: А вот Вася выпил, он тут желудок пробывает, потому что второй лунный день.
0: Хочется. Слушайте, сейчас поговорим о здоровье вашей ротовой полости. Мы же выходим при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник. У вас филиалы в Таллине, Каунасе, там, конечно, дело волнует. Хорошо, что они есть и в других городах. Нам главное, что Dental First в Риге находится по адресу Александра Чака, 134.
1: И там можно сделать профессиональную гигиену полости рта, например. Можно, разумеется, вылечить кариес и поставить правильную пломбу. Можно залечить корневые каналы, исправить прикус.
0: Удаление зубов любой сложности.
1: И самое главное, имплантация тоже там возможна.
0: Смотрите, в Dental First какие цены. Установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Каждую среду, это послезавтра, в клинике день имплантации. Лучше записаться заранее. Смотрите, в среду. Какие бесплатные опции? Бесплатно консультация специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения и рентген-обследование. Все тоже бесплатно.
1: dentalfirst.lv, если хотите больше информации, ну или звоните по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Четверть десятого, почти.
2: Хорошо, что мы с вами когда-то встретились здесь, на частоте 88,6 FM, и не расстаемся уже долгие месяцы.
1: Особенно по утрам, значит, потому что мы вам можем рассказать, чем этот день хорош и что можно в этот день делать, ну, помимо ваших, конечно, рабочих обязанностей и забот по дому.
2: И посещение Dental First, про которое мы уже говорили. Кстати, насчет здоровья вашего. Сегодня Всемирный день борьбы с артритом. Проводится ежегодно по инициативе, естественно, Всемирной организации здравоохранения. И, представляете, вот ровно 30 лет тому назад развитие артрита так взбудоражило умы там во Всемирной организации.
1: Людей из ВОЗ, да.
2: Они говорят, слушайте, давайте как-то отдельный день посвятим. И вот выбрали как
1: и
2: раз...
1: И будем объяснять, что артрит, вот это вот заболевание суставов, его можно лечить по-разному, но лучше, конечно, заниматься профилактикой. А профилактика артрита, и тут удивляешься, что это просто-напросто адекватное, нормальное отношение к себе и окружающей среде. То есть, во-первых, если у вас чиста совесть, то вероятность заболеть меньше. Во-вторых, если вы ведете здоровый образ жизни, вероятность заболеть меньше.
2: Ну, если вы бросили курить или не курили вообще, еще меньше.
1: Ну и потом физкультура, спорт и Dental First.
2: Все? Все составляющие?
1: Да, потому что кто-то думает, что если у вас все нормально с зубами, то это нормально только с зубами. Нет, если у вас все нормально с зубами, значит, у вас все нормально со всеми остальными органами.
2: Да, и недорого, потому что это наши партнеры из Dental First. Кстати, насчет денег. День 6 миллиардов сегодня отмечается. Это уже имеет отношение к 99-му году, потому что 6 миллиардов человек было зарегистрировано именно в этот день. А после этого человечество стало еще... размножаться. Ну, а что делать там?
1: И так размножается до сих пор.
2: Нету, вот
1: я и... даже помню, как вот этот человек был из Боснии и Герцеговины. Забыл его имя, оно было такое сложноватое.
2: Они из Словении?
1: Нет, из Боснии и Герцеговины.
2: Хорошо.
1: В Сараево жил он тогда.
2: Да.
1: Вот, и это было такое, ну, какое-то стечение обстоятельств. В 15 ноября 2022 года мы, человечество, достигли 8 миллиардов. Сейчас у нас 8 миллиардов 123 миллиона, если я ошибаюсь. И говорят, что к 37 году мы достигнем...
2: 10?
1: Цифры 9 миллиардов. Угу. И вот это вот промежуток между 6 и 7, ну, то есть между новым миллиардом, он увеличивается, потому что мы немножко меньше... как бы сказать,
2: ну, начали,
1: размножаемся.
2: Начали больше заниматься чем-то другим, не только размножением.
1: Ну да, и между прочим говорят, что вообще может 10 миллиардов и не быть, а потом пойдет немножко вниз и где-то так устаканится на уровне 8 миллиардов надолго.
2: Это ты фразу произнес, честь достигла, и слово достигнуть, это же еще и с географией связано. Я почему? 12 октября 1492 года, это не про демографию будет уже, Христофор Колумб и его экспедиция.
1: Христофор Бонифатич Колумб, значит, достиг Сан-Сальвадора. Остров, который он принял за сначала Индию, потом за новый континент. В общем, вот когда говорят, Колумб открыл Америку, это случилось именно 12 октября.
2: Видите, слабо образованный человек, не умевший разбираться вообще в географическом пространстве, достигает острова, радуется тому, что, господи, не потонул, слава богу. Там, говорит,
1: да.
2: И им говорит, молодец, открыл Америку. Он не сопротивляется, говорит, ну да.
1: Слушай, у него были в распоряжении такие специалисты, которым сейчас позавидовал любой бы отдел, там, я не знаю чего, аэронавигации, потому что они могли, не глядя по звездам, определить, куда они идут, в какой стороне у нас, значит, восток, да и координат свои умели определять с помощью линейки и компаса.
2: Я думал, ты начал. У него был такой вообще райдер. Он говорит, я в Индии, он же думал, что он в Индии идет. Значит так, смотри, мне нужен тренер по питангу свой, чтобы у меня был, потому что...
1: По крикету?
2: Ну, питанг прикольно, значит, там бочи. Там,
1: в Индии питанг могут не понять.
2: Выпендрешь зато. Приехал, шары покатал там, вот и все. Потом... Да. Кто там еще? Мастер маникюра, педикюра?
1: В Индии.
2: Ну, он привез с собой там. Чтобы...
1: Смотрите, это все случилось неспроста 12 октября. Дело в том, что 12 октября в Испании празднуют День Богоматери Пилар. Я, кстати, выяснил, она действительно называется Пилар, потому что Пилар — это только грубые англоязычные все переначивают.
2: Ну, понятно, да.
1: А испанцы называют вот так. Ну, как бы...
2: Оля.
1: Nuestra Señora de Pilar.
2: Пилар.
1: Вот. И в этот день испанцы праздновали, значит,
2: и допраздновали
1: праздник Богоматери, а потом решили, что раз и Колумбу, значит, Богоматери способствовала открыть Америку, значит, в принципе, мы, испанцы, такие молодцы, что этот день надо праздновать всем испанским миром.
2: А представляешь, если действительно у них довольно этот важный праздник для всего испаноговорящего мира, и в этот день они к новым берегам приходят, и там все праздник, там, о, ну, конечно, музыка, да. Там колонки там у них, там все, все работает, там, вот, и все, кто?
1: Вот тебе и аргументы, ну, да. Свыше, что называется, угу. Да? Ну, и надо, наверное, вспомнить еще один какой-нибудь праздник такой, не связанный с испанцами, например, День чистого стакана.
2: Вот. А почему испанцы что, не связанные? Они что, грязные стаканы? Нет,
1: хорошо, связанные не только с испанцами,
2: вот.
1: Но, стакан, как писал он может... Маяковский, даже в Африке преклонных годов.
2: Потому что стакан может сдружить. Даже если человек ничего не говорит на этом языке, раз стакан, два стакан, все-все прекрасно понимают. Проверяли.
1: Это шуточный праздник, который нацелен на то, чтобы владельцы баров и ресторанов задумались над тем, как важно сохранять высокую планку в обслуживании клиентов. И символом вот этой высокой планки безупречности работы бармена является вот этот чистый стакан, фужер, который он часами трет, когда на него никто не смотрит.
2: Ну, правильно, что ему делать? Вот, вот и трет. Не ходят в этот бар. Люди почему-то. И еще быстренько приведем. Сегодня Международный день дайвера. Это связано с историческим событием, которое произошло в 64-м году в этот день, когда великий Жак-Ив Кусто, счастливый человек, отправил на морское дно капсулу с декларацией о покорении глубин. На самом деле он не то что завоевать глубины хотел, он просто хотел, чтобы очень важные вещи задекларировал в этой капсуле.
1: Если осьминоги в конце концов разовьются в каких-то как-то интеллектуальных созданиях,
2: скроют ее.
1: А мы с нашей цивилизацией тут начнем загнивать, то осьминоги обнаружат, что мы хотели добра, хотели равноправия, значит, защищать природу, но вот как бы так и, капсула там и лежит.
2: И этот осьминог своей осьминожке говорит, прикинь, оказывается, они добра хотели, она, ага, слушает всех.
1: 9:21 минута, у нас новости спорта буквально через 4 минуты. Не забывайте, что у нас еще в этом часе есть автомонитор, поэтому если что-то заметите интересное, нам на WhatsApp 2299-4949.
0: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, слишком.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков

0: остальное на.
1: 9:27, что я немножко погорячился или считать разучился, когда сказал, что через 4 минуты. Но Род Стюарт так вдохновенно пел, что не хотелось его прерывать.
2: А ты знаешь, учитывая то, что Род Стюарт, помимо того, что великий музыкант, он еще и футбольный болельщик со стажем, поэтому самое время, что на, нельзя сказать, на разогреве у спортивных новостей в Шизгаре Род Стюарт, но прислушаться к такой фразе, что смотрите, какие дядьки у нас пели. Грех промолчать про спорт.
3: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Ну и начнем с футбола, что ли?
2: Да, нет, не начнем с
1: футбола.
2: Да. Давай начнем с улыбки, потому что мы же говорим, что мы выходим при поддержке Dental First, а хорошая улыбка, надежная улыбка, это значит, вы уже побывали у профессионалов. Теперь поговорим про улыбку Цинь Вэнь. Это китайская теннисистка, представительница Китая. Джен Цинь Вэнь переписала историю национального тенниса. Завоевала таки титул на домашнем турнире категории WTA «Тысячники». По информации журналистов, Цинь Вэнь стала первой китайской теннисисткой, которой удалось стать победительницей открытого первенства Китая с момента возобновления проведения. Представляешь? Ну, в финале она обыграла Миру Андрееву со счетом 7-5, 6-4. Матч меньше 2 часов проходил. И для 24-летней девушки из Китая этот титул стал первым на вообще всех таких крупных соревнованиях. Последний раз она побеждала на турнире в Токио, это было 2 года назад. Теперь про настоящего нашего хоккея. В субботу Артур Шилов помог Питтсбург Пингвинс одержать победу в матче НХЛ. Пингвинс обыграли Даллас тогда. В этом сезоне вообще Шилов выиграл 3 игры из 4, и он пропускал менее 3 шайб за игру и отразил более 88,5% бросков. Вот. В другом матче наши как отличились: Гиргенсон с Tampa Bay обыграли Нью-Йорк Айрландес на выезде. И Торонто Мэйпл Липс, где играет Теодор Блюгер, одержали победу над Колорадо. А тем временем команда Флорида Пантерс, которую сразу 2 наших игроков пригрела у себя, это Болинский и Сейвилман, и проиграли дома Миннесоте. Ну вот, теперь про футбол. Все как ты ходил. Исторический рекорд был установлен в матче Бундеслиги. Аусбург принимал Баварию, и, представляешь, Аусбург вышел вперед уже на 6-й секунде. Ну, отличился, ладно, Фельдхауэр, но на самом деле это вся заслуга того, что мяч в его ворота залетел, очередной раз неплохо сыграл на выходе Мануэль Нойер. То есть он, в принципе, ошибся, и вот на 6-й секунде. Нужно сказать, что Бавария 2 вынуждена была отыгрываться за эту игру. В итоге вот результат 2-2. Теперь про испанское первенство. В Ла Лиге все, там, не знаю, уже поклонники испанского футбола знают про результат Реал Вильярреал. В начале 2-го тайма Мауриньо решил освежить свой состав и выпустил со скамейки Винисиуса. Значит, он так хотел, вот крови жаждал, что опять-таки не смог совладать со своими руками и в итоге в одной из атак схватил за волосы игрока команды соперника. Так посмотрели, повтор, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны бразильца в начале атаки. И когда он сносил Натана Салибу. И в итоге гол, который он, да, забыл сказать, отменили, а нападающий Реала получил еще прямую красную карточку. Доигрывали они в 10-ром, но сохранили мадридцы минимальное преимущество 1-0 и завоевали 3 очка.
1: Что-то надо делать с хватательным рефлексом.
2: А если всем на лысо побриться?
1: Но, понимаешь, здесь же намерение. Если он будет пытаться схватить за волосы лысого человека, то лучше ему не будет. То есть там все равно будет какое-нибудь
2: фантомное что-то у него. Слушай, ну давай все-таки скажем, что у нас тоже пытались играть в футбол. Вчера Огры 1-2 Даугавпилсу, РФШ 4-2 у Елговы. Сегодня матч Лепа и Ауда только 1. Что у нас вообще в таблице происходит? РФШ 77 очков, Рига 76. Причем РФШ возглавляет турнирную таблицу, имея еще на 1 игру меньше сыгранную. Вот, это, наверное, все, что за уикенд было много. Но вот из последних таких, то, что заслуживает внимания, успели рассказать.
3: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
6: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: очей... Нет, нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
1: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.
2: А вот. Смотрите, вот те, кто с нами уже там несколько часов, кстати, доброе утро всем, кто слушает «Шизгару». Правильной дорогой пошли вы когда-то, и не сворачивайте с нее ни слева, ни влево, ни вправо. Мы сегодня вот в рамках поздравлений с днем рождения мы звонили Алексею Кортневу. Мы, наверное, эксклюзивная вообще станция на многих тысячах километрах отсюда. Кто сегодня прорвался до человека, который сегодня свое 60-летие отмечает, лидер несчастного случая.
3: Подарил... Это значит настоящий верный друг, я бы сказал.
2: Да.
3: Я тебя имею в виду в данном случае, как бы, что никто не позвонил, а вот мы позвонили.
2: Ну, другие пытались дозвониться, у них бы и не вышло.
3: Да,
2: и
3: вот в это время мы болтали.
2: Новый вот релиз получили от несчастного случая. Ну, а мы отца шестерых детей взяли и поздравили, он там в Ташкенте время проводит сейчас. Ну, а мы расскажем, что в культурной жизни происходило в мире, в разных странах, в разных столетиях даже, но именно 12 октября.
3: 12 октября 1609 года в Лондоне напечатана светская песня «Три слепых мышонка». Казалось бы, что за культурное событие? Песня про мышат, да еще не простых, как непонятно, как к ним относиться, что за слепые мышата, может, их жалеть надо. Нет, на самом деле колыбельная, и суть заключается в том, что впервые в мире напечатан был текст песни, которая была просто песней. Она не была ни псалмом, не имела никакого отношения там к религии. Это была обыкновенная светская песня.
2: То есть первое, с чего светское, что было опубликовано, это было колыбельное, по сути дела.
3: Песенники с чего начались, да. Понимаешь? Вот эти потом сборники стихов и текстов песен.
2: Слушайте, ну когда говоришь про Сальери, сразу историю вспоминаешь человеком из Зальцбурга, рожденным другим композитором, и там их недопонимание, скажем, друг другу. На самом деле Антонио Сальери все-таки был композитор, и вот примеры его оперы «Пещера Трофонио», она состоялась именно в этот день.
3: В этот день, в 1931 году, конечно, не просто 931, открыли статую Спасителя на вершине холма Корковаду в Рио-де-Жанейро, тот самый вот Джизус, который является символом Рио-де-Жанейро.
2: Ну, а мы говорили о том, что сегодня и в Бразилии праздник, они там о независимости заговорили тогда, и как раз все вовремя произошло.
3: Концерт... Наверное, подгадывали.
2: Концертный зал имени Чайковского Петра Ильича открыт был в этот день в 40-м году.
3: Что касается кино, вышел в этот день, в 70-м году, фильм Глеба Панфилова «Начало» с Чуриковой, Куравлевым и Теничкиной. И Кононовым.
2: Да.
3: Если что, вспомните, пересмотрите, сегодня самое время. Ну и подбираемся мы потихоньку к рок-музыке.
2: Ну, тем более, ты уже сказал про статую Христа, которую водрузили тогда на Рио-де-Жанейро. В 1971 году в Нью-Йоркском театре «Марк Хеллингер» состоялась премьера рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Jesus Christ Superstar». Вот, и там и Фенхольн, и Верин, и спектакль, он более 700 представлений выдержал. Это имеется в виду вот на той площадке.
3: На Бродвее, собственно говоря. Да. Но на самом деле сначала они сделали пластинку, и пластинка нам дорога тем, что там пел Ян Гиллан из Deep Purple, и это было, как говорили тогда критики, он тогда стал более популярным, нежели за свою деятельность с Deep Purple. И непонятно, кто кого рекламировал, певец из Deep Purple или вот этот мюзикл давал дорогу как бы молодой начинающей группе хардрокеров.
2: Ну, а там потом полетело-поехало. Гиллан-то, когда гениально спел партию Христа в студийном альбоме 70-го года, и хотел, в принципе, выходить на сцену вот, в этом мюзикле.
3: Но... не хотел, он-то его хотели. На самом деле у него было так много дел, что ему было не разорваться, и сказали...
2: Вот, нет, вот я и хотел. Deep Purple в этот момент они пошло-поехало, и говорит, нет, я все-таки с пацанами поеду, жестокий график там гастролей, и я
3: как
2: не...
3: я люблю вот этот драйв, когда выходишь на сцену, и тебе аплодирует толпа в 100 тысяч человек.
2: Ну, а тут, говорит, у нас все, зато зал миленький, хороший райдер.
3: Да, гонорары неплохие, но скучно это для настоящего рока.
2: Ну, кстати, на самом деле, по этой же причине из-за туров Deep Purple он отказался от съемок в фильме 73-го года, там поэтому совершенно другой дяденька сыграл.
3: А вот такие вот культурные события 12 октября.
2: Подожди,
3: разные годы.
2: А давай все-таки скажем еще про некий коллектив-то.
3: А, в 91-м году, да, я уже как бы решил оставить это. Да, дебют новой музыкальной группы, которая называется «Каникулы», на сцене программы «Звуковая дорожка» на телевидении, и ровно через 2 месяца, то есть, стало быть, через 2 месяца, 12 октября, это 12 декабря, группа дебютировала уже в программе, другой программе под названием, ну, кто помнит, под названием «Лицей».
2: Вот видите как.
3: К руку отношения, в общем, никакого не имеет, за исключением фамилии того человека, который группу «Лицей»
2: продюсировал. И дочка, да. Коева там в середине, дочка Леонида Макаревича, она там и
3: да, просто... А вот братец его, он, значит, 18 октября в Риге.
2: То есть «Машина времени», помним, через 6 дней у нас большой концерт «Машины времени». Ну, а «Шизгарта» выходит при поддержке Dental First. Международная сеть стоматологических клиник в Риге Dental First находится на Чака 134. Супер цены, опытные специалисты, технологии фантастические, материалы высочайшего качества. И все возможные стоматологические манипуляции. От гигиены до имплантации. 3D-рентген, компьютерная томография, удаление зубов любой сложности. Там, не знаю, там услуги ортодонтов. Да все, что вообще имеет отношение к стоматологии, все присутствует на Чака 134.
3: Ну и самое главное, установка зубного импланта с коронкой на Чака 134 в Dental First вам обойдется всего в 970 евро. Проверяли, знаем, что это очень хорошая цена. Каждую среду в клинике день имплантации, среда у нас послезавтра, запишитесь и получите консультацию специалиста бесплатно, индивидуальный план лечения бесплатно и рентгенобследование бесплатно.
2: Помните, что слушая Шизгару, каждое утро можно еще выиграть бесплатную гигиену от Dental First. DentalFirst.lv, вся информация там. Чака 134, номер телефона 20-646-777.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Непростым получился утренний заезд на трудовые места в понедельник, 12 октября. Ближе к 9 часам трафик добрался до отметки 7 баллов. Однако за минувший час пробки и заторы уменьшились, и вот только что 4 балла вернулись на монитор. Но это в среднем по городу, а проблемные места еще остаются. Мы же обратимся к инфо от активных водителей. Все они постоянные участники акции «Пилоты Микс-Медиагруппы». И хотя в данный момент акция не проводится, все, что заслуживает внимания на дорожную тему, в их сообщениях и репортажах. Инструктор по вождению Алексей Счастливчик рассказывает.
2: Утро доброе, дорожная информация. Как ехать с Краста на Лачпише, подниматься наверх. Дорога перекрыта, пожарная машинка поперек стоит. Там машину развернула. Ищите объездные пути через центр. Всем удачи на дорогах.
1: Добавлю, что это инфо было на 9.20. Еще одно сообщение получили от водителя такси Александра Рязанова. В 9.15 он посетовал на работу светофора в центре города. Пишет: застрял на Дзырного перед ЧЭКа. Это просто ужас. Нужно как-то подкорректировать работу светофора. Движения под Дзырного нет, машины просто стоят, не двигаясь. Еще одно сообщение прилетело в 9.25 от Алексея Николаева. Мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего дня и безопасного движения.
3: Всем доброе утро. Алексей, дорожная информация. Квестура проспект уже на своем обычном месте. Работает фоторадар. Так что будьте внимательны, не торопитесь. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, давай, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
9: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Всем хотим пожелать, чтобы трудовая неделя стартовала так же, как у Шизгары. Мы вот, например, сегодня столько хорошего сделали, а раздали, например, призы от наших партнеров On Dental First нашим радиослушателям. Поздравили Алексея Кортнева, дозвонились до него с 60-летием. Кто мог еще позволить себе? А мы позволили и сделали. Он передал всем большой привет.
1: Вам кучу всего рассказали интересного. Надеюсь, что поддержали вас, если была минута непростая. И вместе с вами порадовались жизни, если у вас все тоже хорошо.
0: Ну и как если сегодня отмечается Всемирный день дайверов, дайвинга, или как хотите называть, то мы тоже погрузились, по сути дела. Сегодня в трудовые будни нам тут понравилось в этой среде. И будем пребывать и завтра, и послезавтра, и всю эту неделю. Я Стас Лоренцев.
1: А я Алексей Титов. Увидимся на этой же частоте 88.6.
0: Это мы с тобой увидимся, они нас услышат.
1: Услышимся, увидимся. Ну, это я комплексно. Когда говоришь про... слышишь этот запах? Все, до завтра.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициц АБЦ.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатели – филиал УАБ «Тева Балтикс» Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. Antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. Antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.

0: MLB.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Я пью до дна за тех, кто...
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Только на Бельшой сервис ЛВ.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: Блеск колючек снега тут и там бредет по паркам и дворам. Зима жжет щетину воздух января.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006832.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Алексей Романов, группа «Воскресенье».
1: Чем хорош блюз? Примитивная частушечная форма, которую, будь любезен, наполняй, собственно, собой, чувством, мыслью. А чем проще, тем сложнее. Блюз в таком случае – это вызов. Что ты хочешь сказать-то вот сам от себя? Вот прям вот у тебя две струны, а то и одна. И глотка. И давай, увлеки меня, расскажи мне что-нибудь. Вот такая вот, мне кажется, тема.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка на колесах горенки,

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билешу сервис ЛВ.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Укрепляй свой организм осенью в аптеках Апотека. В этом месяце на детские витамины Марс и Ши скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда Провизор при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов Провизор и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний Провизор Drink and Go, который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Только «Рокс».

0: Мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт. Строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки. Закон времени диктует. Ну, а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: На дороге мы часто сталкиваемся с различными участниками движения. Водителями, пешеходами, велосипедистами. Все мы имеем одинаковые права на безопасность, но часто забываем о простом, но важном правиле. На дороге все должны уважать друг друга. Поговорим о том, как важно относиться к пешеходам с уважением и почему это так необходимо. Зачастую мы воспринимаем пешеходов как внешних участников движения, которые лишь мешают, как некоторым кажется, двигаться быстро. Однако стоит помнить, что пешеход – это не просто препятствие, а человек с такими же правами на безопасное движение, как и у водителей. Он может быть на переходе, может просто идти по тротуару, и в любом случае его жизнь не менее важна. Находясь за рулем, мы имеем огромное влияние на безопасность таких участников движения. Каждое наше действие может быть как положительным, так и отрицательным. В данном случае стоит не забывать о том, что пешеходные переходы – это те места, где автомобилисты обязаны уступать дорогу. И пусть иногда кажется, что пешеход сильно затягивает, не стоит нарушать правила ради пары лишних секунд. Уступив дорогу, вы не только соблюдаете закон, но и обеспечиваете безопасность. Но вот не всегда пешеходы могут использовать обозначенные переходы. Иногда они переходят дорогу в неположенных местах, и это может быть поводом для так называемого раздражения. В любом случае, вместо того, чтобы сигналить или нарушать дистанцию, снизьте скорость и дайте возможность безопасно перейти. Это особенно актуально для стариков, детей или людей с ограниченными возможностями. Даже если пешеход не придерживается правил, вы все равно можете сделать его путь безопасным. Вы знаете, как правильно проводить процесс паркинга машины с автоматической трансмиссией? Ну, естественно, после того, как вы окончательно припарковали авто. К сожалению, многие это делают неправильно, при этом нагружая коробку и снижая ее ресурс. Когда вы останавливаете машину и сразу же переключаетесь в режим паркинг, отпустив затем педаль тормоза, ваш автомобиль может немного катиться до тех пор, пока маленький стальной штифт в коробке передач не застопорит шестеренку на валу коробки передач. Сами понимаете, что крошечный кусок металла не должен держать вашу тяжелую машину от скатывания. Вы представляете, какая нагрузка идет на этот штифт? Вот почему в данном процессе необходимо использовать ручной тормоз. Остановив автомобиль там, где вы хотите, удерживайте его на месте ножным тормозом. Далее переведите коробку в нейтральное положение N, поднимите ручной тормоз или нажмите кнопку ручного тормоза, если, конечно, ваша машина оснащена электронным ручником, и затем отпустите педаль тормоза. Ваша машина будет стоять на ручнике, а вот затем переведите ручку в режим паркинг, то есть ставьте ее на букву P. Поверьте, эта последовательность спасет вашу коробку от преждевременного износа. Вот вам интересный вопрос. Кто же все-таки за рулем ведет себя более аккуратно, женщины или мужчины? Пора подойти к этому вопросу с фактической стороны, без спешки делать какие-либо выводы до конца. Ну и к тому же исследования показывают, что женщины действительно более внимательны к техническому состоянию своего автомобиля. Например, они чаще контролируют давление в шинах, уровень масла, ну и так далее, хотя лично сами они этого не делают, а только просят об этом своего мужчину. Ну или приезжают на СТО. А вот многие автомобилисты-мужчины могут как раз-таки игнорировать такие мелочи, пока не возникнут серьезные проблемы. Психология в данном случае значительна. Женщины склонны заботиться о машине, как о своем друге, и стараются следить за ее состоянием, в отличие от мужчин, которые могут подождать и решить проблему позже. Это также связано с тем, что женщины часто консультируются со специалистами, если возникают сомнения по поводу состояния автомобиля. Опять-таки, согласно исследованиям, если на дороге происходит небольшая поломка, то женщины склонны остановиться, проверить все детали и при необходимости сразу обратиться за помощью. Напротив, мужчины чаще склонны откладывать ремонт, надеясь, что поломка сама собой не скажется на дальнейшей эксплуатации. Это приводит к тому, что с течением времени из-за несвоевременного устранения мелких проблем возникают более серьезные поломки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Мужчины, как правило, реже обращаются в автосервис для профилактических осмотров и ремонтов, особенно если на первый взгляд ничего не беспокоит. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.

0: Амеле.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радіо Рокс. Над Ріжським заливом 16 часов. Радіо Рокс. Твоє настоящее. Радіо Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В идеальном мире правительство должно быть сформировано к 18 ноября. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса так, что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем.
2: Про Ригу.
1: На этой неделе в Риге начинается отопительный сезон. Технические теплоузлы, находящихся в управлении РНП зданий, подготовлены к началу отопительного сезона. В 10 домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено. Впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов. Отопление во всех домах планируется подключить постепенно в течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
10: Радио Рокс 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Она к этой минуте в городе уже довольно сложная. 5 баллов на мониторе и более 30 за туров. В общем, вечерний час пик уже стартовал. Напомним, что еще утром Алексей Николаев сообщал о том, что на проспекте Вестура на обычном месте работает дорогой фотограф. Возможно, он еще там, поэтому не нарушаем и не превышаем. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший уикенд. С пятницы по воскресенье включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 186 ДТП, из них 96 в пятницу. Пострадали 9 человек, один погиб. Трагическое происшествие произошло в субботу, 10 октября. Примерно в 6 вечера в госполицию поступила инфо о том, что в Марубском районе в Спилве мужчине, управлявшему грузовым автомобилем Mercedes-Benz, скорее всего, стало плохо, в результате чего он врезался в забор. Служба скорой помощи констатировала летальный исход. Возбуждено уголовное дело, точная причина трагедии устанавливается. Далее, в минувшие 3 дня активизировались патрульные, они составили аж 283 протокола, причем в субботу 129, это рекорд последнего времени. Задержали 9 выпивших за рулем и еще одного под воздействием наркотических веществ. На 6 из них заведены уголовные дела, 3 авто конфискованы, 4 нужно будет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Пусть это будет инфо для размышления. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из 3 стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унэцимс АБЦ».
5: 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В учебных заведениях проходит неделя безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний. Но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно, регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ, и насколько возможно обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия.
2: Про Ригу.
1: Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Градоначальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовят закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до +12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Начали мы с Папагана, это огромный такой пистолет от группы Джанго. Сегодня у нас вообще ожидается бомбический эфир, и вы, друзья, можете стать его соучастниками, если, конечно, все два часа будете жить и любить под фирменные ритмы Радио Рокс. Итак, приступим. Первый пункт действия «Рок жив» — это 12 октября 70-го, когда вышел альбом с рок-оперой «Иисус Христос. Суперзвезда» британского композитора Эндрю Ллойд Уэббера с либретто Тима Райса. А ровно через год, 12 октября 71-го, состоялась премьера в театре «Марк Хеллингер» в Нью-Йорке. Это было необычное для своего времени произведение, евангельская история последних дней Иисуса Христа, рассказанная языком рок-музыки. Причем особое внимание уделялось переживаниям Иуды Искариота. Спектакль выдержал 711 представлений на Бродвее. Сама рок-опера стала одним из самых известных музыкально-театральных произведений 20 века. Основные партии исполнили Мюррей Хэт, Иуда и Ян Гиллан из The Purple партию Иисуса. Мы послушаем именно в его исполнении «Гефсиманию» или «Я только хочу сказать». Это сцена внутренней борьбы Иисуса Христа перед арестом, мощная музыкальная драма о страхе, о вере и силе человеческого духа. Итак, Ян Гиллан и рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда» и отрывок «Гефсимания» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: метро.
1: Тема метро для нашего города больше не актуальна, а вот истории, подобные той, о которой только что спела нам группа «Високосный год», пожалуй, встречаются. Мы сменим тему и обратим внимание на дорожную обстановку латвийской столицы, которая сложилась к этой минуте. Впереди «Автомонитор», ну а затем «Дадим огня». In Excess, «Король и Шут», «Nautilus» и «Animal Jazz» через пару минут.
2: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Как говорится, продолжаем разговор. Общая обстановка сложная. От 6 до 7 баллов на мониторе. 48 заторов в данный момент. Выделяются направления, ведущие на выезд из города. Заполняются дороги из центра и в спальные районы. Затруднений на 10 минут и более, однако не так много. Это Карля Ульманя перед Венебасгатве с обеих сторон. Круспилс перед Гранита, если двигаться со стороны моста Славу. В центре участок улицы Валдемара Вантовый мост. А в Чекуркансе Вискалю и Крустабе, где уже собрались пробки от 15 до 20 минут. Если появились новые места дорожных работ или где-то изменилась организация движения, дайте нам знать по номеру 2299-4949 через WhatsApp. По погоде в Риге ближе к вечеру в прогнозе был дождик, пришло обновление, существенных осадков не ожидается. При температуре от 9 до 11 градусов. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного доезда и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
7: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
8: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Spilgtais Suomu fenomens Kārija.
11: Mielenkiintona pina kolada ja rata.
10: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes Bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
2: Radio Rocks 88.6 FM.

Это «Рок с деткой». Радио «Рок».

0: На Роксе «Король и Шут» с треком «Смельчак и ветер», а мы перейдем к событию, которое произошло почти 40 лет назад и стало знаковым. 12 октября 1987-го австралийская банда INXS выпустила самый яркий и успешный в своей дискографии альбом «Кик». Он поднял группу на новый уровень и поместил в раздел международных суперзвезд, доказывая, что рок может быть одновременно и дерзким, и мелодичным, и невероятно стильным. Синглы из альбома посыпались как из рога изобилия. Здесь и «Need You Tonight», и «Devil Inside», и «Mystify», и, конечно, пауэр-баллада «Ничто нас не разлучит», которой музыку сочинил клавишник Эндрю Фаррис, а вокалист Майкл Хатчинс написал проникновенный текст для своей тогдашней girlfriend Мишель Беннет. Именно этот трек мы послушаем как иллюстрацию от INXS на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: При простуде в аптеках Апотека. Назальный спрей «Галатенал» облегчает носовое дыхание, уменьшает отек слизистой оболочки при рините и синусите, а также способствует заживлению слизистой оболочки носа. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
8: Радио Рокс 88,6.

0: На рок-сиаре и «Потерянный рай» трек, который сочинил гитарист Сергей Терентьев на пару с поэтессой Марго Пушкиной. Сегодня у Сереги 62-я днюха. После ухода из арии он шпилил в банде у Кипелова, а потом еще в схожей по музону группе «Артерия». Наше поздравление Терентью, и у нас есть сразу два повода. Два знаковых события в жизни и карьере Рода Стюарта. В 2005-м в эти дни он получил собственную звезду на Голливудской аллее славы. А в 2016-м в Букингемском дворце принц Уильям посвятил Стюарта в рыцари. Почетное звание сэр Род получил за выдающийся вклад в музыку и за благотворительность. За плечами хрипоголосого шотландского соловья, работа в группах Джеффа Бека и Фейсис, блестящая сольная карьера и куча бессмертных хитов. Один из самых-самых – трек «Do You Think I'm Sexy», записанный в эпоху диска, это поставило его в один ряд с роллингами Kiss, Queen, Blondie и Дэвидом Боуи, а также многими другими, также не избежавших влияния диска на свой музыкальный стиль. Мы слушаем трек 78 года выпуска, взорвавший дискотеки и хит-парады по обе стороны океана. На днях Род Стюарт объявил о завершении своей гастрольной деятельности, но мы пожелаем ему здоровья и успехов во всем остальном.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: только на Бельшой сервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Отрываюсь от нежности.
1: Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз МВД требует профессионального подхода к выбору министра. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домброва из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домброва активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домброва поднимал публично для государственной и общественной деятельности. Однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кульбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб.
3: Про Ригу.
2: За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Им воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году.
3: Про погоду.
2: Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
4: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Роксе крематории с треком «Катманду». Всем огня, добра и бобра. В разгаре вечерний экшен «Рок жив». Пришло время отметить события хэппи-бёзды гитариста «Статус-кво» Рика Парфита. Сегодня ему могло бы исполниться 78, однако еще 10 лет назад Рик ушел в лучший мир, но осталось огромное музыкальное наследие. Поскольку он не только в группе задавал характерный буги-ритм, но и сочинил десятки ярких хитов, среди которых такие как «Rain», «Little Lady», «Forever You Want» и так далее. Но мы послушаем трек из мегауспешного альбома «Рок по всему миру». Первую сторону пластинки завершала заводная «Rockers Rolling», и у нас же она продолжит нескучную вечеринку. Мы слушаем «Статус-кво» в лучшем виде на «Радио Рокс».
0: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Удивительное дело, но сегодня понедельничный трафик ограничился 7 баллами на максимуме в половине шестого. Загруженность дорог составила 74%, заторов было 59%. По нынешним временам это совсем немного. Вот через неделю школьники уйдут на каникулы, и примерно такие показатели будут ждать водителей каждый вечер. Но это не значит, что серьезных затруднений в городе нет. От 10 минут можно оставить на Южном мосту в сторону Пардаугавы на съезде с Яня-Чакста-Гатвы на Бауское шоссе А7. Выделим также Карля-Урмани перед Венебазгатвы в сторону центра и Круспилс перед границей со стороны моста Славу. Все остальное в пределах 10 минут, и это говорит о том, что час пик близится к завершению. На монитор уже вернулись 4 балла в среднем по городу, дальше будет только легче. Завтра вторник, нас ожидает преимущественно пасмурный день без существенных осадков, утром туман, в первую очередь за городом и в низинах, температура от 8 до 11 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем приятного вечера и безопасности. Опасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

мається, мається, мається. Це ночі і до утра.

0: Наутилус, стариком жажда, на радио Рокс, а мы отметим юбилей и поднимем за здравную чашу за Дэрила Холла. Сегодня ему стукнуло 80, он проставился в составе дуэта Дэрил Холл и Джон Оутс, и один из ярких и популярных их хитов – «Man Eater». Название можно перевести как «людоедка», не в буквальном смысле, а поется о роковой и страстной женщине, которая поедает мужчин фигурально, умеет очаровывать и играть их чувствами. В июне этого года Дэрил Холл перенес успешную пересадку почки, чувствует себя лучше, собирается вернуться к музыке и к новым выпускам своей передачи о жизни из дома Дэрила. Ну что ж, наш юбиляр продолжает жить и творить, а его хит на пару с Джоном Оутсом «Man Eater» по-прежнему звучит шикарно на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
6: Гигабит.
5: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком, Балтиком ЛВ.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Невеста от «Мумий-тролля» на Радио Рокса. У нас заключительный сюжет на сегодня. 12 октября 79-го британско-американская группа Fleetwood Mac выпустила 12-й студийник «Task», что можно перевести как «Бивень». После феноменального успеха предыдущего суперальбома «Слухи» музыканты могли просто повторить проверенную формулу, но вместо этого создали экспериментальную разнообразную пластинку, в которой мелодичный поп-рок соседствует с необычными ритмами и неожиданными музыкальными решениями. Заглавная композиция «Task» стала одним из самых необычных хитов группы. В записи принял участие оркестр Университета Южной Калифорнии, а мощная ударная партия придала композиции почти маршевый характер. Именно она завершит сегодня наши вечерние посиделки под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. До завтра, и мы слушаем Fleetwood Mac на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abonet.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
5: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.

0: www.mr.lv.
1: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
5: Радио Рокс 88,6

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Реклама. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь при слабом северном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Так, ну теперь хорошо слышно. Так, ну. Нет, точно? Хорошо, да? Все. Не надо потише, погромче. Ну давай тогда поменяемся.
1: Радио Рокс, слышу прекрасно. Так, сам себя, между прочим, тоже. Отлично, слышно, все прекрасно. Громко, кстати говоря, тебя слышно? Ага. Да, ничего не перебивает, нормально. То, что нужно. Самое то. Вытянуло нас, да?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.